0: рада на видок шестих твоих фантастичных сотов влево зимний пот. Ада, что не выпада, то, что выбрик маскарада.
1: Замилуйся!

трубок за низший кляс. Где бы Хубаня, где угла? Ты кто бы тебе, а лжейство? Уже с ними чал, а ты гоню в падание встал!